0: приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: готовит. Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Оп, это гороскоп. Начнем у нас первые по курсу Овны. Сегодня мысли ваши будут возвышены, а планы далеко идущие. Постарайтесь не предать забвению ни тех, ни других, ибо они представляют собой немалую ценность и вполне могут пригодиться вам в будущем. Тельцы, следующие вы. Сегодня придется отстаивать свое мнение. Хорошо еще, если без применения физической силы. Позаботьтесь о наличии веских аргументов. Близнецы, сегодня события могут выйти из-под вашего контроля. Впрочем, это и к лучшему. Вы сможете, наконец, перестать о них заботиться. Раки, учтите в своих планах возможность возникновения непредвиденных обстоятельств. Сегодняшний день может оказаться весьма урожайным на таковые. Львы, внимание к вам! Сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы изведать новые ощущения. Можете попробовать очередной сорт нового чего-нибудь, например. Девы, сегодня полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства, как

Свои, так и чужие. Весы, сегодня для продуктивной работы вам понадобится благородная идея. О мире во всем мире, например. И если такова идея вами овладеет, можете не сомневаться, вы точно создадите нечто вечное. Скорпионы, сегодня вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно по двум причинам. Во-первых, все не так уж и плохо. А во-вторых, слоны в наших широтах очень мерзнут. Это жестоко по отношению к бедному животному. Стрельцы, прежде чем разворачивать парус, проверьте направление и силу ветра. Возможно, он принесет вас не туда, куда вам хотелось бы попасть. Козероги, направьте свои мысли в русло обдумывания своих возможностей, а не обязанностей. Мало того, что это приятней, это занятие еще и прибавит вам уверенности в себе. Водолеи, если вам удастся сегодня найти достойный предлог для того, чтобы отказаться от домашних хлопот, воспользуйтесь им. Сегодня домом заниматься бесполезно. Рыбы, сегодняшний день для вас может стать воплощением мечты в реальность. Небольшой такой мечты, скромной, не стоит ждать от судьбы слишком уж многого, но тем не менее. Если вы вдруг пропустили свой гороскоп и гороскоп для своего знака зодиака, обязательно заглядывайте на наши странички в социальных сетях. Это ВКонтакте и в Одноклассниках. Там он уже лежит и ждет ваших лайков.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 часов в Тирасполе. Здравствуйте. Билеты на Лигу Европы в продаже. На матч «Шерифа» «Алюминия» в Тирасполе едут и славянские.

Украинские болельщики. В соцсетях они уже обсуждают, как быстрее и лучше добраться в Приднестровье на футбол. На машине, самолетом. Свою команду оценивают как коллектив без звезд, но с хорошей дисциплиной, и опасаются более опытного шерифа. «Алюминий», к слову, еще недавно выступал во второй лиге чемпионата Словении, не помышляя о еврокубках. Но в прошлом сезоне клуб неожиданно выиграл Кубок страны. У шерифа остались считанные дни на подготовку к матчам с соперником. Лига Европы вернется в Тирасполь 9 июля. К другим новостям. Особая схема движения будет действовать сегодня на Бендерской таможне в сторону Кишинева. Все машины поедут по одной полосе. Причина изменений – ремонт. Ограничения вводятся только на несколько часов, уточнили в ГТК с 13 до 16. Акцию «Вспомнить всех» будут проводить в столице ежегодно 10 августа, то есть в день начала немецко-румынской оккупации. Планируется возложение цветов к мемориалу и памятникам, тематические встречи

0: Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
4: Здравствуйте, мне нужен кредит.
5: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
6: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
7: Тирасполь «Трансгаз» открыл клиентские центры по всей республике. Теперь ждем вас и в центре Григориополя по улице Дзержинского, 2. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от Декорал и Лемакс. Подробности по телефону 1504.
8: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
9: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
10: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
11: Реклама на Интер-ФМ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Этого лета в хай-тек. Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама. На Интер-ФМ.

0: культпоход на Интер-ФМ. Сделай свой уикенд интересным.
1: 9.16, друзья. Делаем ваш уикенд интересным. Итак, чем займемся сегодня и в эти выходные? Поехали.
0: Про кино.
1: Для взрослых в кинотеатре «Тирасполь» долгожданная премьера фильма «Приглашение». Картина 18+, комедийная лента «Оливи Уайлд» со звездным составом в лице Сета Рогена, Пенелопы Круз, Эдварда Нортона и, собственно, сама Оливия Уайлд. История расскажет о Джо и Анджеле, отношения которых переживают кризис. Желая получить яркие впечатления, Анджела приглашает в гости соседей, отношения которых, наоборот, полны страсти. Вечер начинает обретать неожиданные краски. Еще одна новинка – это хоррор под названием «Обсессия». Между прочим, уже стал самым кассовым оригинальным фильмом десятилетия. Да. Мировые кассовые сборы составили $371 миллион. При этом ребята потратили всего лишь $1 миллион на создание.

0: фильма. Представляете? Вот это, вот, я понимаю, выгодная история. О чем фильм? О застенчивом парне Берри в надежде привлечь внимание своей коллеги по работе Ники. Герой покупает волшебную палочку и загадывает, чтобы девушка всегда любила его. Желание сбывается и приводит к ужасающим последствиям. Тогда-то, я думаю, начинается хоррор.
1: Для детей.
0: А для детей, которым 12+, Супергерл в 3D, Кара Зор-Эл путешествует по галактике со своим псом Крипто. На нее нападает пират-разбойник, который угоняет ее корабль и ранит Крипто. Объединив силы с новой подругой и союзницей Рути, семью, которой ранее убил пират, Кара отправляется мстить. Вот такая вот Супергерл. И сегодня самая главная долгожданная премьера «История игрушек 5 в 3D». Вуди Джесси и Баззи Лайтер сталкиваются с новой угрозой – планшетом «Лилипад», который стал любимой игрушкой 8-летней Бонни и занимает все больше ее времени. На самом деле, я думаю, что вот эта вот «История игрушек» – это даже не для детей, а можно вот для всей семьи. Да, если любите такое, непременно отправляйтесь.
1: Про театр.
0: Про театр. В это воскресенье в Бендерах, в Дворце культуры имени Ткаченко, поэтический спектакль «Женщина-любовь». В постановке участвуют артистки Народного драматического театра. Это Ольга Доброхотова, Екатерина Ковальская, Дарья Ермишкина и Диана Рубинова. Их голоса оживят строки Анны Ахматовой, Ридьярда Киплинга, Роберта Рождественского, а также произведения современных авторов. Создатели говорят, что «Женщина-любовь» — это больше, чем просто спектакль. Эмоциональное погружение в мир чувств, воспоминаний, искренности и откровений. Возраст 16+. И еще одно мероприятие, о котором стоит рассказать. Вчера о нем говорили мы с Александром Волковым. Мы сегодня в 19 часов в фестивале Иван Купала в Рыбинском районе, село Вада, Турково, площадка озера. 9:19, друзья, на студийных часах. Это радио Интер ФМ. Пятница, шоу «Хорошее начало». Закрываем рабочую неделю. В следующем часе у нас с вами игра 2 на 2. В принципе, уже сейчас можно писать свои номера. И, возможно, да, именно им позвоним.
2: Конечно же, позвоним. Мало того, поиграем с удовольствием вслух и на всю республику. А победителю достанутся, как и всегда, замечательные подарки от наших друзей и спонсоров.
0: А там у нас и белое и красное. Что мы сегодня?
2: И белое, и красное?
0: Что разыграем? Нет, все... или-или.
2: Или-или. Сразу...
0: Белое или красное, Ольга, отвечайте быстро.
2: И белое, и красное. Я из Приднестровья. Бело-красное — это про марцишор всегда. Это всегда про расцвет, это всегда про весну. И все самое чудесное. Да что выберет победитель, то и подарим. На самом деле, равноценно превосходные подарки, поэтому, друзья, выбор за вами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
1: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
3: Открой красоту и богатство родного края с водой «Наш край» от Тираспольского хлебокомбината. Сканируй QR-код на бутылке и отправляйся в незабываемое путешествие по просторам родного края. В каждой капле – польза и богатство наших краев. В каждом глотке – любовь и освежающая прохлада. «Наш край» – уникальность и разнообразие в каждой бутылке.
4: Хотите получить скидку и подарок одновременно? Тогда спешите в Центр климата на акцию «Месяц подарков». До 12 июля делайте любую покупку со скидкой до 7% и участвуйте в ежедневном...

9.49 на студийных часах. Хотела поговорить на песне «Счастье есть». Друзья, остается только добавить. Счастье действительно есть. Счастье в мелочах. Умейте замечать. Ровно в 10 здесь самые последние новости. Ну и в следующем часе, напомню, игра 2 на 2. Уже сейчас можно оставлять свои номера. Скорее Viber +373 533 6177. И, может быть, мы с Ольгой Пшеничной позвоним именно вам.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 10 часов утра, вы слушаете новости. Пожар в Суклее, на месте работают два столичных расчета. В ходе тушения спасатели нашли в доме тело, предположительно, это мужчина. Подробности происшествия в наших следующих выпусках. К другим темам, в Молдове преследуют жителей Приднестровья, об этом заявил Вадим Красносельский в интервью агентству РИА Новости. Приднестровцы в Молдове систематически подвергаются необоснованным задержаниям, допросам, попыткам вербовки, сообщил президент. Есть случаи депортации, людей лишают возможности вернуться домой на постоянное место жительства. Стараниями руководства Молдовы за последние годы количество проблем не только многократно возросло, но они приобрели критический характер, считает Красносельский. И подчеркнул, если молдавско-приднестровские взаимоотношения продолжат развиваться в том же ключе, а последствия будут катастрофическими. Условия проживания трудовых мигрантов из Непала и Бангладеш проверил инспекторат по миграции Молдовы. 100 человек уже больше года живут в старом поезде, доставшемся Молдове от Советского Союза. Проверка пришла туда после сюжетов на ТВ и в сети. Представители компании, в которой работают мигранты, попытались убедить журналистов, что рабочие обеспечены всем необходимым и для них созданы нормальные условия. Почему людей поселили в поезде, точно неизвестно. Мигрантов в Молдове, между тем, все больше. Только за прошлый год в страну завезли более 10 тысяч человек из Азии. Спасаем экономику, утверждают чиновники и заявляют, Молдове нужно еще как минимум 300 тысяч рабочих рук. Продолжаем выпуск. Ныряющий циклон принесет нам прохладу. Уже сегодня температура начнет понижаться. Завтра днем ожидается до плюс 25, уточнил главный синоптик Приднестровья Виталий Кальвенко. В ночное время температура составит около 13 градусов. Всю следующую неделю погода будет соответствовать июлю, то есть около 30 тепла и местами дожди. Сейчас в столице плюс 28. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровской столице час дня. Здравствуйте. Подробности трагического пожара в Суклее опубликовала МВД. Сегодня утром загорелась комната, где спал 82-летний мужчина. Охлаждало помещение электродуйка. В доме еще были родственники. Когда они увидели огонь, сразу вышли на улицу. Эвакуировать пенсионера не смогли. Везде были огонь и дым. В пожарную позвонили соседи. Дом в 150 квадратов сгорел практически полностью. Причина устанавливается. Дуйка могла быть неисправна. О звонках мошенников снова сообщает милиция. Уже 30 сообщений поступило от жителей Приднестровья сегодня. Используют аферисты разные легенды. Главное для них – убедить человека назвать код из СМС. Не сообщайте по телефону никакие данные. Если звонок вызывает подозрение, кладите трубку. К другим новостям. Госавтоинспекции 90 лет, но годовщина сегодня не одна. 35 лет исполняется ГАИ Приднестровья. С юбилеем сотрудников поздравила председатель Верховного Совета Татьяна Залевская. Пожелала сотрудникам ГАИ спокойных дежурств. К юбилею ГАИ в столице у Дворца Республики сегодня второй день выставка спецтехники. Посмотреть советские машины и мощные современные автомобили и байки можно до 16 часов. Небольшие дожди и понижение температуры прогнозируют метеорологи на ближайшие дни. Все это ныряющий циклон с севера. Образовался он над Норвежским морем и уже сегодня достиг Приднестровья. В прогнозе на завтра около плюс 25 градусов. Такая температура будет и на следующей неделе. Выше 30 не поднимется. А сегодня в республике объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и ветра. Действует оно до завтрашнего утра. К этому часу в Тирасполе плюс 28. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат.
6: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
7: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Ну, знаешь, как говорят, 7 раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.
3: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: выгодой.
1: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений. ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
2: Встречайте лето ярко! В магазинах «Башмак Плюс» новая коллекция летней обуви, модных очков, стильных сумок, кошельков и платков. Огромный выбор, самые низкие цены и модные новинки, которые вы не найдете больше нигде. Подарите себе стильное лето! Приходите уже сегодня! Подробности на сайте «Башмак МД».
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1.

14.19 столица, Heavy Go Again, то есть мы заново что-то начинаем, так можно перевести данную композицию, Оливер Три и Дэвид Гетта на 107.7, и заново начинают звонить мошенники приднестровцам, новую схему они придумали, теперь представляются сотрудниками молдавских операторов связи, предлагают заключить договор и выманивают таким образом СМС-код, об этом сообщает МВД. Коды в СМС не предназначены только для владельца, настоящие операторы связи никогда его у вас запрашивать не будут. Есть, кстати, такая вот небольшая краткая памятка. Если вам звонят мошенники, вот пять чек-лист признаков обмана. То есть, во-первых, они выходят на вас сами. То есть это не вы звоните в банк, не вы звоните операторам связи, это они вам почему-то звонят. Во-вторых, они вас либо радуют какой-то внезапной выгодой, что вот вы что-то выиграли, либо начинают вас пугать, потому что сильные эмоции, они притупляют бдительность. Затем начинают на вас давить, таким образом все время вас торопят. Быстрее скажите код, быстрее сделайте то-то, чтобы у вас не было времени обдумать ситуацию. И, ну, конечно, говорят о деньгах, предлагают спасти сбережения, получить какую-то компенсацию, либо вложиться во что-то, вот деньги там, и просят сообщить данные, потому что злоумышленников всегда интересуют реквизиты карты, пароли, код. Поэтому, друзья, если вот по этим признакам вы получили телефонный звонок, трубку сразу кладите, сообщайте об этом в милицию и сообщайте своим родственникам, пожилым, чтобы они на такие схемы не велись и в них не верили. Продолжаем эфир Радио Интер ФМ. Прямо сейчас Бурито. Далее у нас есть новинка от Юлии Савичевой и группа Lemon Tears.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Букет Молдавии приглашает на работу в свою команду главного агронома, виноградарей, трактористов, инженера-химика, водителей, водителя электропогрузчика, охранников. Мы предлагаем достойную заработную плату, официальное трудоустройство. Справки по телефону 775-96-771.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Лето звучит громче вместе с Hi-Tek. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tek. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями.

0: подарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Феррари переживает смерть сына и живет на два дома. Из-за низких продаж над Феррари нависает угроза банкротства. А чтобы найти инвестора, Энцо нужно убедить жену дать ему полный контроль над акциями и поднять престиж марки победой в грандиозной гонке на выносливость. Получится или нет, узнаем сегодня в 20:30. Двигаемся дальше.
1: Фантастическое кино.
2: Для полуночников подготовили сюжеты из старой знакомой нам сказки «Красная шапочка». Только вот сюжет там теперь полностью другой. Здесь девочка из рода охотников сражается против волков-оборотней. Нас ждет фэнтези-боевик по мотивам сказки Шарля Перро.
0: Да, спасая свой город от волков, «Красная шапочка» должна будет раскрыть тайну исчезновения своего отца-волкобоя, взглянуть своим страхом в глаза и найти свое предназначение. И вот тут тоже история начинает заворачиваться достаточно в интересный поворот. 23:30 «Красная шапочка», ну а в 20:30 «Феррари».

интервью РИА Новости Кишинев при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказался от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления, сказал президент. Он отметил, что

0: В будущем они вам помогут расслабиться, отдохнуть и насладиться моментом. Все потому, что посещение инфракрасной сауны у нас сейчас на кону.
1: Ну и так, что же нужно сделать для того, чтобы выиграть? Во-первых, дозвониться нам в студию и принять участие в этой замечательной игре, где мы называем несколько разных предметов, а вы отгадываете. И также, а кто, собственно говоря, спонсор-то нашей передачи? Это бассейн спорткомплекса «Шериф». Для тех, кто заботится о своем здоровье, есть отличное предложение. Посетить инфракрасную сауну-бассейн. Отдохните от повседневной суеты, укрепите иммунитет, расслабьтесь и получите настоящее удовольствие.
0: Вот такая возможность будет именно у вас. Звонить к нам в студию по номеру телефона в Тирасполе 6177. Дозвонивайтесь, отвечайте правильно и забирайте приятный подарок.

0: Итак, есть у нас человек, который готов побороться за подарок от спорткомплекса «Шериф». И прямо сейчас это Вадим. Вадим, здравствуйте.
1: День добрый.
0: Как дела, как настроение?
1: Пятничное. Во.
0: Так, пятничное. Ну, пятничное бывает по-разному. Мы, как, кстати, за эфиром тоже обсуждали этот вопрос.
1: Хорошее.
0: Все, вот так договорились. Вадим, смотрите, у нас с вами задача следующая. У нас есть предметы и есть определенное время, когда они вышли, эти предметы, когда появились впервые. Ну и ваша задача отгадать, какой из предложенных будет, был первым, точнее. Готовы?
1: Ну, давайте попробуем.
0: Давайте пробовать.
2: Не переживайте, называть точный год не обязательно, нужно будет просто угадать, какой именно предмет был первым. Итак, формат листа бумаги А4, либо электробритвы. Как думаете, что было раньше?
1: Давайте подумаем, что электробритва все-таки.
0: Что электробритва была раньше, да?
1: Да.
0: Фиксируем. Хорошо. Так, значит, двигаемся дальше. У нас есть еще одна пара предметов.
2: Первый прибор для оценки температуры – термоскоп, либо кроссовки.
1: Термоскоп, да?
0: Да, термоскоп, да. Именно так.
2: Какие, может быть, предположения?
1: Давайте. Предположения нет. Пьем чуть-чуть так, это по интуиции. Давайте термоскоп.
0: Термоскоп. Зафиксировали. Хорошо. Так, смотрите, Вадим, пока мы ничего не наговорили еще лишнего или, может быть,

0: быть полезного. Подумайте, хотите ли вы что-то поменять в своих ответах?
1: Ой, навряд ли, потому что напутаю еще сильнее.
0: Так, хорошо. Значит, вы считаете, что электробритва появилась раньше формата листа бумаги А4, правильно?
1: Ну, по логике, да, потому что чтобы такой формат А4 появился, нужно больше еще техники, чтобы появилось, которая должна печатать. Я так подумал.
0: Вы так подумали. Хорошо.
1: Да, где-то.
0: Значит, а вот инженер Вальтер Портсман подумал, что нет. И сделал в 1922 году формат листа бумаги А4. Он не стал вас ждать, в общем-то. А вот электробритва появилась в 1931 году в США. Ее создал полковник Джейкоб Шик. Стоимость устройства составляла тогда $25. А это ого-го. Себе. Так, со вторым моментом. Со вторым у вас все получилось неплохо. Значит, термоскоп — это такой, скажем так, примитивный термометр, который не имел шкалы, но, по крайней мере, давал хоть какое-то понимание, чего там происходит с температурой. Создал его Галилео Галилей.
1: Ого.
0: Ну, понимаете, да? Это 1592 год. Он реагировал на тепло, но вот шкалы у него не было. А вот кроссовочки,
2: они появились попозже. В 1860 году, и первые прототипы современной спортивной обуви с резиновой подошвой появились только в 1860-х годах. Но в любом случае термоскоп появился намного-намного раньше.
0: Ну да, тут уж как бы гадалки не ходи, все было логично. Так, ну что, у нас один правильный, один неправильный. Чего делать будем?
2: Ну вот я думаю, может быть, все-таки в пятницу засчитаем?
0: Вадим, вы что думаете?
1: Ну, я не знаю. Ваше решение как.
0: Ну так мы ж тут все втроем сидим. Ну, вчетвером. У нас еще оператор эфира.
1: Ну, я в меньшинстве.
0: Так это мы на вас не давим. Мы против вас не играем. Так, ну вы в инфракрасной сауне были хоть раз?
1: Нет.
0: Не были ни разу. А хотите?
1: Да.
0: Вот прям сильно хотите.
1: Ну, надо попробовать.
0: Ну, раз надо попробовать, значит, надо. Мы вас поздравляем, вам вот эти аплодисменты.
1: Спасибо.
0: Ну, это так, чтобы настроение в пятницу становилось еще лучше. Ну, а еще у вас есть право передать привет, а оно уже вне зависимости от того, победили вы или нет. Поехали.
1: Всей стране привет. Погода чуть шепчет.
0: Чуть-чуть так нашептывает, да?
1: Чуть-чуть, да, хоть спала температура. Так что хороших всех, всем выходных.
0: Пускай оно так и будет, вам таких же пожелаем. Ну и естественно, конечно же, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, где и как забрать подарки.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 6 вечера в столице. Здравствуйте. Пенсионер погиб в пожаре. Сегодня утром в Сюкле из-за электродуки загорелся дом многодетной семьи. Пятерым удалось выбраться. Пытались сами справиться с пламенем и вытащить дедушку 82 лет. Но из-за сильного дыма и огня не смогли. Пожар спасатели тушили около часа. Дом полностью сгорел. Все, что удалось вынести семье, немного одежды и часть документов. Продолжаем выпуск. Критическими назвал проблемы между Приднестровьем и Молдовой президент. Стараниями Кишинева количество проблем за последние годы многократно возросло, подчеркнул Вадим Красносельский в интервью РИА Новости. Различия народов Приднестровья и Молдовы глубочайшие и концептуальные, очевидны теперь даже для Евросоюза. Говоря о действиях Кишинева в урегулировании, президент отметил, за 35 лет проблема так и не была разрешена, несмотря на бодрую кишиневскую пропаганду, подчеркнул президент. Код из СМС теперь требуют мошенники. Минимум 30 человек об этом сообщили сегодня милиции. Им звонили аферисты. Представлялись коммунальщиками, сотрудниками курьерских служб, банков, операторов связи. Используют разные легенды, чтобы убедить перейти по ссылке, ввести свои данные и потом назвать код из СМС. Были и угрозы. К примеру, заблокировать сим-карту. Нельзя сообщать какую-либо информацию о себе, настаивают специалисты. Если звонок подозрительный, нужно прекратить разговор. Место встречи изменилось. Речь о футбольном чемпионате Молдавии. «Шериф» сыграет завтра на выезде с политехникой, но не в Аргееве, как планировалось, а в Кишиневе. Студенты успели привести в порядок газон одного из полей спорткомплекса техуниверситета и намерены там проводить домашние игры. Но где бы матч не состоялся, он будет непростым, считают в тренерском штабе «Шерифа». Это будет заключительная проверка перед Лигой Европы и встречи со словенским клубом «Алюминий». Он пройдет в Тирасполе в следующий четверг. Билеты уже в продаже. Ну а прямую трансляцию встречи «Шерифа» и политехники завтра покажет ТСВН. Начало в 18:00. И о погоде на завтра, 4 июля. Переменная облачность, ночью 16-18 тепла, местами дождь, возможно гроза, днем плюс 26-28. Воскресенье будет прохладнее и уже без осадков. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
5: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
6: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
7: Кредит под выгодный процент до 3 лет. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
8: Букет Молдавии приглашает на работу в свою команду главного агронома, виноградарей, трактористов, инженера-химика, водителей, водителя электропогрузчика, охранников. Мы предлагаем достойную заработную плату, официальное трудоустройство. Справки по телефону 775-96-771.
9: Для стильных и модных девушек и женщин. 11 дней невероятно низких цен в салоне стильной женской одежды «Лиза». Это «Черная пятница». С 26 июня по 6 июля цены пополам. Есть одежда больших размеров. Бендеры «Лазо 33» напротив собора. Телефон 775-37-409.
10: Жарко?

0: Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Приветствую всех, кто любит послушать истории о вкусной пище и разузнать все ее секретики. С вами София Шерцвита и программа «Кулинарное досье». Сегодня будем говорить о лакомстве, которое знакомо каждому жителю нашей республики. Как бы банально это ни прозвучало, с детства. Те самые конфеты, а впоследствии торт, которые вызывали и вызывают до сих пор неподдельное восхищение. А еще, конечно, вопросы. Что это за птицы такие и как они дают это самое молоко? Сегодня разберемся, откуда у всеми любимого в советское время лакомства такое необычное название

0: Почему за десертом стояли в очереди целыми сутками, а оригинальный рецепт и сейчас удается повторить далеко не каждой хозяйке? Поехали!
1: Рассмотрим поближе!
0: Впервые конфеты, напоминающие зефир, только с полувоздушной прослойкой, стали выпускать еще в Польше в 1938 году. Рецепт их практически повторял рецепт зефира, только без добавления яиц. Производились конфеты «Пташь и млечко» на кондитерской фабрике «Ведель», которая находилась в Варшаве. Вот именно это лакомство однажды во время деловой поездки попробовал министр пищевой промышленности СССР. Сделать что-то подобное, но по оригинальному рецепту скомандовал Василий Петрович Зотов. И тут же начались многочисленные эксперименты по поиску идеального состава.
1: Найдем по отпечаткам.
0: Наконец, в 1966 году, когда фабрика «Красный Октябрь» выпустила первую партию конфет «Птичье молоко», народная любовь к ним воспылала с неведомой силой. А 11 лет спустя, в 1978-м, директор кондитерского цеха-ресторана «Прага» Владимир Гуральник создал одноименный торт. Но ему это удалось не сразу, так как большие объемы нежного суфле слеплялись в вязкую массу. Изменяя состав, в течение полугода кондитер решил использовать вместо желатина другой желеобразный компонент, который получали из бурых водорослей. Вот с ним суфле торта действительно становилось пышным. Позже Владимир Гуральник получил на торт авторское право. Но еще долго птичье молоко было исключительной роскошью, далекой от народных советских масс. И ассоциировалась с фразой «Не занимайте, все равно не достанется».
1: Собираем улики.
0: Ну а теперь разберемся со столь необычным названием «птичье молоко». У многих народов десерт означает что-то желанное, но недостижимое. Например, согласно русской пословице «у богатого все есть, только нет птичьего молока», аналогичное выражение бытовало и в Древней Греции. В комедии Аристофана под названием «Птицы» хор поет о счастье в виде молока птиц. А вот если вы думаете, что птичье молоко – это миф, то вы заблуждаетесь. Оно на самом деле есть, правда, совершенно не похоже на молоко, а скорее на творог. Это вещество, так же, как и молоко млекопитающих, очень питательно, легко усваивается, и в этом смысле его действительно можно назвать молоком. Такой вид кормления отмечен лишь у немногих видов – у арктических пингвинов, голубей и розовых фламинго, и образуется у них только в период выкармливания птенцов. Так что можно сказать, что птичье молоко действительно редкая вещь, и раздобыть ее непросто.
1: А теперь повнимательнее.
0: Несмотря на кажущуюся простоту, приготовить этот десерт в домашних условиях – задача со звездочкой. Поэтому нужно учесть огромное количество нюансов и тонкостей, с которыми справиться удастся далеко не всем. Составляющих в рецепте не менее 25. Это чтобы торт хотя бы приблизился к оригиналу. Входят в список продукты, доступные, но явно не всегда есть под рукой или в вашем холодильнике. Там сгущенка, агар-агар, сироп глюкозы, мука и многие-многие другие. Так что, если порадовать себя желание есть, а готовить нет, удобнее будет сэкономить время и силы и посетить ближайшую кондитерскую с продукцией, например, «Вкусномира», где этот чудо-рецепт предложен в виде различных пирожных. А второй вариант для любителей путешествий – бросить все и поехать в ту самую кондитерскую в Москве, в которой до сих пор готовит птичье молоко тот самый шеф Владимир Гуральник.
1: Подведем итоги.
0: Сколько еще манящих секретов и загадочных тайн на любимых блюдах мы узнаем с вами в программе «Кулинарное досье» – не счесть. А на сегодня это все. С вами была София Шурсвит. Желаю всем всего самого доброго, вкусного и полезного. До скорой встречи на 107.7.